0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдугани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арменце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова. Бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружества и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ, он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе и здание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Брадлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменца в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Как, каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гармінц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гармінцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гармінца и настаивали на его принятии. Гармінц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гармінц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гармінца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гармінце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вилла, которая сейчас русское веллислонецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. – В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа, разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен на звание архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арменце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова. Бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружества и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск пяти стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ, он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе и здание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Брадлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменце в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. В Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гарминц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гарминцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гарминца и настаивали на его принятии. Гарминц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гарминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гарминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гарминце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское веллислонецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас, еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арминце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова, бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг Легия Дружества и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре Татра Реви. В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайны алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, в 2002 году, а в сентябре 2006 на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе и здание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махайдиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменце в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. Вместе с тем, они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гармінц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гармінцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гармінца и настаивали на его принятии. Гармінц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гармінц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гармінца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гармінце.

0: В исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское веловисланецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. – В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-8 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы подготовили для вас в нашей сегодняшней программе. Сначала исторический календарь, в котором мы вспомним некоторые знаменательные даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. В рамках цикла «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжим беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея Еленой Махайдиковой о выдающемся словацком архитекторе Михале Милане Арминце. В нашей сегодняшней программе, как всегда, будут звучать песни словацких исполнителей, которые для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
3: 17 августа 1966 года родилась Ивета Беликова. Бывшая словацкая баскетболистка и тренер. В настоящее время она работает учителем. Она трижды становилась лучшей баскетболисткой года в Словакии и Чехословакии. Дважды выигрывала Евролигу и 14 раз становилась чемпионкой Словакии и Чехословакии. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне она заняла 6-е место в составе сборной Словакии, завоевала серебряные медали на чемпионате Европы 1997 года в Будапеште. 18 августа 1885 года родился Франтишек Крупка, чехословацкий архитектор, представитель архитектуры 20 века. Франтишек Крупка был одним из деятелей многогранного межвоенного периода в развитии чехословацкой архитектуры. После окончания учебы в Вене в Техническом университете и в Академии изящных искусств он работал над завершением строительства императорского Хофбурга, а после Первой мировой войны начал работать в Бюро по охране памятников в Братиславе под руководством Душина Юрковича, с которым сотрудничал над проектированием кургана Милана Ростислава Штефаника. В 1922 году Крупка основал собственное проектное бюро и приступил к проектированию своего первого крупного здания – директората полиции в Братиславе. При жизни он в основном занимался строительством в Словакии, но сфера его деятельности простирается и до Подкарпатской Руси, где он спроектировал универмаг «Легия Дружства» и земское управление в Ужгороде. 19 августа 2016 года словацкий легкоатлет Матей Тот завоевал золотую медаль в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он основал спортивную академию имени Матея Тота, которая занимается общей физической подготовкой детей. За 8 лет через академию прошли тысячи детей. 20 августа 1968 года началась операция «Дунай», которая означала вторжение войск 5 стран Варшавского договора под командованием Советского Союза в Чехословакию, что повлекло за собой последующую 23-летнюю военную оккупацию чехословацкой территории, приостановку и отмену проводимых демократических реформ. 20 августа 1941 года родился словацкий актер, комик, драматург, прозаик, публицист, писатель, певец и автор литературы для детей Юлиус Сатинский. Актерскую карьеру он начал в 1959 году в созданном вместе с Миланом Ласицей комическом дуэте, получившем известность как L+S. Свои первые совместные выступления с авторскими программами они проводили в братиславском кабаре «Татра Реви». В 1982 году дуэт основал собственную сцену студию L+S. Вместе с Миланом Ласицей Юлия Сатинский записал несколько музыкальных альбомов. Сатинский был универсальной творческой личностью, написал большое количество сценок, диалогов, фельетонов, художественных программ, а также книг воспоминаний о Братиславе и популярных детских произведений. Из киноролей Сатинского вспомним только некоторые. «Крутые радости», «Стрелка на Канарах», «Тайная алхимика Шторица», «Да, дорогие друзья», «Большое киноограбление», «Укрощение строптивого», «Сердечный привет земного шара» и, конечно, ставшие культовыми «Деревенька моя центральная» и «С тобой меня радует мир». Он ушел из жизни довольно рано, 2002 году. А в сентябре 2006-го на Дунайской улице в Братиславе был установлен памятник Юлию Сатинскому работы скульптора Святозара Илавского. Один факт из далекой истории времен Австро-Венгрии. 22 августа 1777 года императрица Мария Терезия издала указ о реформировании системы образования «Ratio Educationis». Как утверждают специалисты, во многих отношениях это был современный документ. Он даже мог бы послужить источником вдохновения для современной системы образования. До указанного года в Венгрии не существовало единой системы образования и учебной программы. Внедрение «Ratio Educationis» было попыткой создать систему католических школ, начиная с самых низших уровней и заканчивая университетом. Целью терезианских реформ было воспитание благородных людей и добрых христиан. Это означало приобретение знаний, соответствующих положению, способностям, образу жизни и статусу человека. Известно высказывание, приписываемое Марии Терезии: «Школа – это политика». Мария Терезия осознавала важность образования для воспитания добрых и верных граждан. Правда, в документе 1777 года об образовании девочек ничего не говорится. Специальные школы для девочек упоминаются только в документе 1806 года. 23 августа 1868 года родился уже упоминавшийся чуть ранее Душан Самуэл Юркович, словацкий архитектор, дизайнер и этнограф. Об этом человеке мы уже рассказывали в своих программах, поэтому только несколько фактов из его жизни. Уже в мае 1919 года ему было поручено подготовить похоронную церемонию и погребение генерала Милана Ростислава Штефаника на скале Братла. Вскоре после этого он приступил к работе над проектом кургана на Братле, который по сей день остается его самым значимым сооружением в глазах общественности. В 1929 году Юркович стал председателем недавно основанной школы художественных ремесел в Братиславе. Он построил санаторий имени Карла Коха в Братиславе. Издание станции канатной дороги на Ломницкий Штит. Является автором памятника Людовиту Штору в Модрии или памятника словацкого национального восстания в Кремничке. В его честь 1964 года вручается премия Душана Юрковича. А похоронен архитектор на кладбище в Брезово под Братлом, недалеко от самого своего монументального творения. Это было только небольшое количество событий и людей, о которых есть повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Сокровищница словацкой архитектуры» мы продолжаем беседу с сотрудницей архива Словацкого национального музея, доктором философии Еленой Махадиковой, о патриархе словацкой архитектуры Михале Милане Харменце. В нашей прошлой программе мы говорили о молодости и первых архитектурных шагах Харменца в Венгрии. Сегодня мы поговорим о его работе в Словакии. Мой первый вопрос о том, в каких городах Словакии появились первые здания, спроектированные и построенные Харменцем.
1: В первом ряде это был Липтовский Микулаш, где поставил виллу.
2: Прежде всего, это был город Липтовский Микулаш, где Харменц построил виллу Эмила Стодолы. Великолепное здание виллы стало и до наших дней остается архитектурной доминантой города. Затем последовало строительство виллы доктора Яна Когута в Мартине. Постройка этой виллы Михал Милан Харменц привлек к себе внимание мартинских интеллектуалов, что принесло молодому архитектору еще больше полезных контактов и позволило активнее развивать свою деятельность на территории Словакии. Постепенно начали поступать заказы на строительство и реконструкцию культовых сооружений. В 1901 году Харменц начинает реконструкцию башни костела в местечке Гибы. В период с 1901 по 1916 год им спроектированы и построены костелы для лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в Прибылине, Претржи, Дачевом Ломе, Прикрупине и Липтовской Порубке. Строит он и для католической церкви. В 1905-1907 годах Михалом Харменцем спроектирован и построен в местечке Черного Уржомберка католический костел Девы Марии Розария. Понемногу растет число его знакомых и в финансовых кругах Словакии. Следует заметить, что тогда еще не было банков с чисто словацким капиталом. Первым таким банком стал Словацкий банк в Ружомберке. Здание банка спроектировал и построил Харменц. Постройка этого банка положила начало строительству целого ряда банковских зданий с исключительно словацким капиталом по всей территории Словакии, таких как, например, Татрабанк в Мартине, Хозяйственный банк в Трнаве и других городах. Заказы он получал на строительство и иных зданий. Важнейшей его работой того периода стало проектирование и строительство первого здания Словацкого национального музея в Мартине.
0: Ведь он был еще довольно молод. Скажите, как он получил этот заказ?
2: Это вообще очень интересная тема. Каким образом архитектор получает заказ, какое архитектурно-проектное решение выбирает и как его реализует? Михал Милан Харменц выгодно отличался своей потрясающей гибкостью. Умел живо реагировать на пожелания заказчиков. В нем не было ни высокомерия, ни упрямства. Он с готовностью принимал новые предложения и всегда старался найти идеальный вариант, как говорится, к обоюдному согласию сторон. Большую роль, конечно, играли его старые дружеские связи, еще с будапештских времен. Большую помощь ему оказали Милан Годжа и Антон Штефанек. Возвращаясь к постройке первого здания музея в городе Мартин, заметим, что его заказчиком выступило Словацкое музейное общество, которым был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство музейного здания. На конкурс было представлено несколько проектов. Все в духе архитектурного историзма. Конкурсная комиссия присудила победу проекту Михала Милана Харменца. Помимо того, что сам проект был превосходен, немаловажную роль сыграли позитивный предпринимательский имидж Харменца, его доброе имя, а также содействие старых друзей. Здание было построено вблизи Народного дома архитектора Блажея Буллы. Здание музея в Мартине построено в духе неоклассицизма с элементами историзма в форме античных тимпанов и колонн. Следует отметить, что все музейные здания, построенные Михалом Харменцем, монументальны, благородны и великолепно приспособлены к хранению музейных коллекций. В Вместе с тем они весьма функциональны. Отличным примером этого является первое здание Словацкого национального музея в Мартине. В нем предусмотрено все для охраны, сохранения и демонстрации коллекций. Не забыл архитектор и об архиве, библиотеке и технических помещениях. В данном здании, как, впрочем, во всех трех зданиях Словацкого национального музея, доминантой интерьера является трехпролетная лестница, прекрасно разделяющая внутренний объем здания и подчеркивающая красоту и монументальность его фойе.
0: Расскажите, пожалуйста, о постройке здания Музея земледелия в Братиславе, которое сегодня является главным зданием Словацкого национального музея. Как и почему именно Михал Гарминц стал его создателем?
2: Многие уже считали его хорошим специалистом, но главное – своим другом. Именно его друзья Антон Штефаник и Милан Годжа оказали существенную поддержку его проекту «Здание Музея земледелия в Братиславе». Ведь в объявленном архитектурном конкурсе на строительство здания музея он не победил. Более того, он в этом конкурсе даже не участвовал. К нему заранее обратились с просьбой подготовить проект. Он свой проект подготовил и предложил. На мой взгляд, проект был очень хорош. Предложенное Гарминцем здание было не только красивым, но и органично вписывалось в окружающую застройку. Комиссия Чехословацкого музея земледелия на его проект сначала просто не обратила внимания. Объявила общегосударственный конкурс, победу в котором одержали чешские архитекторы. Да, все три призовые места достались чешским архитекторам Богумилу Хюбшману, Атакару Навотному и Павлу Янаку. Первое место присудили проекту Павла Янака. Однако вокруг победившего проекта сразу же разгорелась жаркая полемика. Он был подвергнут острой критике. Сам архитектурный стиль Янака, приверженца и главного проводника чешского рондо-кубизма, а также использованные им в проекте не словацкие, а чешско-моравские народные мотивы, были неприемлемы для многонациональной Братиславы. И вот тогда Штефаник и Годжа напомнили комиссии о проекте Михала Милана Гарминца и настаивали на его принятии. Гарминц же предложил новый проект, который стал как бы синтезом его собственного и всех трех занявших первые места проектов.
0: Пожалуйста, расскажите немного поподробнее о самом здании и истории его постройки.
2: Это тоже монументальное здание, которое, однако, отличается от здания в Мартине. В нем архитектор уже использует элементы модерна. Гарминц никогда не отказывался от историзма в своих проектах, элементы которого присутствуют и в здании музея в Братиславе. Конечно, их намного меньше, чем в его первоначальном проекте. Для подчеркивания монументальности здания им используются скульптуры, созданные в основном его друзьями, моравскими и словацкими скульпторами. Участок, на котором построено здание музея, весьма проблематичен. Еще в 20-е годы был принят план застройки набережной Дуная. Однако наличие здесь грунтовых вод и сам характер грунта причиняли специалистам много головной боли. Долго решали, на сваях или железобетонной фундаментной плите строить. Выбрали плиту, которая потом неоднократно трескалась. Наконец, все устоялось, здание построено и стоит до наших дней. Следует отметить, что все три музейные здания Гарминца на момент своей постройки отвечали самым современным требованиям, которые тогда предъявлялись в Европе к зданиям подобного типа. В них есть все, что необходимо для сохранения и демонстрации музейных ценностей, для удобства посетителей, выставочные и конференц-залы, кафе и даже квартиры для сотрудников музея.
0: Друзья, мы прервемся ненадолго и после музыкальной паузы продолжим наш рассказ об архитекторе Михале Милане Гарминце.
3: Цеста узка, неклюдна, песен не хце уста.

0: исполнении словацкой певицы Яны Киршнер прозвучала песня «Покой в душе». А мы продолжаем беседу с доктором философии Еленой Махайдиковой, автором книги «Строитель музеев» Михал Милан Гарминц. Сейчас я хотел бы попросить вас рассказать и о других знаковых зданиях, построенных Михалом Миланом Гарминцем в Словакии.
1: Фабриго Вила, которая сейчас русское веловисланецтво.
2: Да-да, таких зданий много. Вилла адвоката Павла Фабри, например, которую он построил в 1925 году. Сейчас в ней располагается посольство Российской Федерации. И если говорить о жилых зданиях, то в основном это были частные виллы. Но я хотела бы рассказать о совсем другом типе зданий. И прежде всего о санатории доктора Зонтага в Татрах. Михал Милан Гарминц построил много зданий для лечебно-профилактических учреждений. Несколько санаториев в Татрах, санаторий в Лучках, больницу в Скалице. – В 1916 году предприниматель, владелец дубильных производств и уроженец Татр Петр Губко обратился к Михалу Милану Гарминцу с предложением принять участие в самом амбициозном на то время проекте – строительстве высокогорного климатического санатория для лечения легочных болезней. В том же году Гарминц начинает работу над проектом. Санаторий доктора Зонтага стал самым передовым на то время лечебно-профилактическим учреждением в Центральной Европе. Он строился с учетом выводов, сделанных швейцарским доктором-пульмонологом Давидом Саразоном, согласно которым больной должен как можно чаще принимать солнечные ванны и как можно дольше находиться на горном воздухе. Здание санатория построено в двух стилях. Его северная часть монументальна, с присущими Гарминцу элементами историзма, а южная выполнена в стиле модерн и представляет собой каскад террас, на которые пациентов вывозили прямо из палат на кроватях для дыхания горным воздухом и принятия солнечных ванн. Это был первый такого рода объект в Татрах и вообще в Словакии. Торжественное открытие санатория состоялось в 1925 году. После войны Михал Милан Гарминц построил военный пульмонологический санаторий в Новой Полянке. Этот санаторий стал последним объектом, построенным Михалом Миланом Гарминцем.
0: В Братиславе есть два здания Гарминца, без которых невозможно себе представить облик нашего города. Я говорю об отеле «Карлтон Савой» и о здании банка «Татра», где в наши дни располагается Министерство культуры Словакии.
1: Правда же, Карлтон то патрило в тех...
2: Ну, конечно. В 20-е годы, когда Гарминц уже работал в стиле модерн, отель «Карлтон Савой» стал одной из вершин его архитектурного творчества. Великолепное здание отеля возникло путем объединения постройки трех ранее находившихся на участке зданий гостиничного типа, разной этажности и весьма спорного качества. Милан Михал Гарминц был знаком с семьей Прюгер, владевшей этими зданиями и земельным участком. Гарминцу удалось мастерски собрать воедино все три исходные здания, перестроить их и создать фешенебельный шестиэтажный отель. Один из лучших отелей своего времени. Жаль, что судьба этого великолепного здания в самом сердце Братиславы не была такой счастливой. Другим превосходным зданием Братиславы является спроектированное и построенное Гарминцем в 1923-25 годах здание банка «Татра». Это исключительный по красоте и многофункциональности объект. Помимо, собственно, банка, там были и магазины, и квартиры, и даже кинотеатр. Строения Гарминца восхитительны, и во всех можно разглядеть присущий ему почерк. И это несмотря на то, что он работал в разных архитектурных стилях. Во всех своих проектах Михал Милан Гарминц всегда стремился создать удобное, отвечающее своему назначению, светлое и эстетически привлекательное здание. Поистине замечательный человек.
0: Слушая ваш рассказ, я не перестаю думать, что Михал Милан Гарминц – это не один человек, а целый комплекс. Он архитектор и проектировщик, и строитель, и предприниматель. Потрясающий человек. Прошу вас, еще немного о нем самом.
2: Он всегда хотел закончить свое образование. В 1904 году сдал экзамены по плотницкому и каменному ремеслу. Проект первого здания Словацкого национального музея в Мартине в 1904-1908 годов ему зачли как успешно сданный экзамен название архитектора. На основании выданного свидетельства и разрешения на предпринимательскую деятельность он уже мог свободно творить как архитектор и строитель. На строительстве многих своих зданий он выступал не только как автор проекта, но и как руководитель и прораб. Архитектурно-строительное бюро Михала Милана Харминца закрылось в 1951 году, но его по-прежнему уважали и ценили как прекрасного, опытного специалиста. Когда в 50-х годах в Братиславе строился отель «Девин», 82-летнего Харминца пригласили в качестве руководителя строительных работ. Просто невероятно. А вы знаете, он ведь не был богат. Нет, не был. У него было такое доброе сердце, что порой он работал даром. Со своими друзьями иногда просто договорился и работал. Харминц не представлял собой тот тип девелопера, который всегда стремится заработать побольше. Видимо, он просто очень любил свою работу.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Олашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
3: В 2008 было подписано смлува между обцами.
4: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехал приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
1: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Вилковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
5: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
6: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
1: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
4: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встречи упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается по сей день.
1: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велке Биловице. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велке Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Грофова.
7: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
8: Винечко, тем, что Шенквице є таки винарська обец, так určitě часто дохází і взаємна інспірація мезі винарі.
7: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велкобиловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
1: Ленка Грофова, мэр Велкобиловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Яблокова вспомнила об истоках этой традиции.
5: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
6: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, если бы не вы, то у нас бы этого не было. Они отвечали, если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
9: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
4: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Велкобиловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велкобиловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велкобиловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велкобиловице.
10: Первое, что нас překvapilo, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
7: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквице и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велкобиловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велкобиловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
3: Мы же это назвали «За вином до Шенквиц», а днеска это одна из наивеччих акций в Шенквице.
4: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
1: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
11: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť.
6: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом Молодость и ансамблем Шенквицка музыка регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Беловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велке Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
7: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день. И мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, аравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно аравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людовая песня всегда останется для меня загадкой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете есть очень много добрых людей. Я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей. Я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песни, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины праги.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Алашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
3: В 2008 было подписано смлува между обцами.
4: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехал приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
1: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Вылковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
5: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
6: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так, слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
1: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
4: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается по сей день.
1: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велке Биловице. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велке Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказала его мэр Ленка Грофова.
7: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
8: Винечко, Tím, že Šenkvice je taky vinařská obec, tak určitě často dochází k vzájemné inspiraci mezi vinaři.
7: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велкобиловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичное мероприятие у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
1: Ленка Грофова, мэр Велкобиловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Влакова вспомнила об истоках этой традиции.
5: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
6: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, если бы не вы, то у нас бы этого не было. Они отвечали, если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
9: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
4: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Велкобиловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велкобиловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велкобиловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшева, одна из основательниц клуба пенсионеров Велкобиловице.
10: Первое, что нас překvapило, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
7: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквицы и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велкобиловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велкобиловицы под названием «От одного винного погреба к другому».
3: My jsme to nazvali za vinem do Šenkvic a dneska je to jedna z největších akcí v Šenkvice.
4: Мы назвали это мероприятие в Шенквице за вином. Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
1: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
11: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť.
6: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом Молодость и ансамблем Шенквицкая музыка регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Беловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвует до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велке Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
7: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песня» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день. И мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людовая песня всегда останет для меня загадкой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей. Я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей. Я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем для того, чтобы людям стерпчовали жизнь.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины праги.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Олашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Херцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
3: В 2008 было подписано смлува между обцами.
4: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехал приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
1: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Вилковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
5: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
6: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так, слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
1: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
4: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается по сей день.
1: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велке Биловице. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велке Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Грофова.
7: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и мне радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
8: Винечко, тем, что Шенквице є таки винарська обец, так určitě часто дохází і взаємна інспірація мезі винарі.
7: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велке-Біловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичные мероприятия у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
1: Ленка Грофова, мэр Велке-Біловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Влакова вспомнила об истоках этой традиции.
5: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že
6: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали, «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
9: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
4: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Велке-Біловице. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велке-Біловице, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велке-Біловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велке-Біловице.
10: Первое, что нас překvapilo, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
7: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквице и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велке-Біловице был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велке-Біловице под названием «От одного винного погреба к другому».
3: Мы же это назвали «За вином до Шенквиц», а сегодня это одна из наивысших акций в Шенквице.
4: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
1: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
11: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť.
6: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом Молодость и ансамблем Шенквицка музыка регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Беловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велке Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
7: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупный юбилей или пятилетняя годовщина, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор Словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день, и мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я немала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень вжди останет пре мня загадой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Столь же мягким было ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей, я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей, я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах, и они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лашчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамичкины праги.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Алашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились

0: Низведенный городок Шанквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шанквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шанквичанка», а первый футбольный матч в Шанквице состоялся в 1920 году. Шанквице – современный поселок на западе Словакии. Славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шанквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Яромир Августинич.
1: В 2008 было подписано смлува между обцами.
2: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шанквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шанквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шанквице и городом Велке Биловице.
0: Соглашение о партнерстве было подписано Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шанквице и Марией Волковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
3: Pan starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
4: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шанквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
0: Как нынешнему мэру Шанквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
2: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шанквице в Велкой Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
0: Вначале мы уже немного коснулись истории Шанквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велкая Биловица. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период Великая Биловица был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказала его мэр Ленка Агрофова.
5: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650. С марта по ноябрь здесь кипит винный туризм, и меня радостно осознавать, что гости возвращаются к нам снова и снова. Наше огромное преимущество заключается в том, что район погребов расположен за пределами основной жилой зоны, поэтому он не мешает повседневной жизни наших земляков.
3: Тем, что Шенквице є таки винарська обец, так určitě часто дохází к взаимной инспирации мези винари.
5: Поскольку Шенквице тоже винодельческий поселок, их виноделы с нашими во многих случаях вдохновляют друг друга. Мы неизменно встречаемся на мероприятии из одного винного погреба в другой в Велке Биловице, где для посетителей открываются двери более чем 50 погребов. Они всегда приезжают к нам на автобусе, и мы поступаем так же, когда они проводят аналогичное мероприятие у себя. Важным источником вдохновения для нас стали мероприятия, посвященные приготовлению капустницы, супа из квашеной капусты в Шенквице. Мы проводим собственный конкурс по приготовлению этого блюда. В минувшем ноябре состоялся уже 14-й по счету турнир. Мероприятие пользуется большим успехом, а кроме того, дает нам возможность встречаться и общаться друг с другом.
0: Ленка Грофова, мэр Велке Биловице, рассказала нам о взаимном сотрудничестве с Шенквице. Тем временем бывший мэр Мария Явлокова вспомнила об истоках этой традиции.
3: Варение капустниц у нас было мелко незнамой, а когда я это 2010 предоставила заступителям, что
4: приготовление капустницы было для нас делом неизведанным. Когда в 2010 году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием. Самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице, «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали, «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
0: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
6: В минулом году ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
2: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Велке Биловице. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велке Биловице, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велке Биловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
0: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велке Биловице.
7: Первое, что нас překвапило, Было страшно приятное приятие, такое приятельское.
5: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквицы и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Белковицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
0: По словам Яромира Августинича, виноградарей и виноделов Шенквиц вдохновило традиционное мероприятие Велке Биловице под названием «От одного винного погреба к другому».
2: Мы назвали это мероприятие «В Шенквице за вином». Сегодня это одно из самых крупных событий в Шенквице. Оно проходит в конце апреля, и виноделы представляют здесь свои вина. Мы также знакомим гостей с традиционной кухней. Каждая винодельня предлагает какие-нибудь закуски. А еще здесь присутствует фольклорная составляющая. Музыкальные коллективы переходят от одного винного погреба к другому, поднимая настроение публики и развлекая ее. Людям очень нравится возвращаться сюда и приводить с собой друзей, поэтому число посетителей постоянно растет. Мы уже преодолели важный рубеж. По моим данным, было продано более 1000 билетов.
0: Александра Странска отвечает за вопросы культуры в Шенквице. Взаимные выступления фольклорных коллективов – практически обязательный элемент подобных партнерских отношений.
8: Ходиваме, можно же уж сейчас не аж так часто, але ходиваме и с нашей фольклорной скупиной «Младость».
4: Мы вместе с нашим фольклорным коллективом «Молодость» и ансамблем «Шенквицкая музыка» регулярно ездим на мероприятия, проходящие в Биловце. Хотя в последнее время, пожалуй, уже не так часто, как в прошлом. Мне очень нравится, как весь поселок живет фольклором. Во время праздников на улице выходит грандиозное шествие, в котором порой участвуют до 400 пар в народных костюмах. Костюмы у них великолепные, с огромными накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
0: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велке Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
5: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупные юбилеи или пятилетние годовщины, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Лащакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Ее жизнь была связана с народной музыкой с самого детства. Впервые она выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
3: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лащакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
3: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причем именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала все происходящее каждый день. И мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, что кеби сом я не мала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Оравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, оравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Оравы. Мне на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно оравский стиль.
0: Дарина Лащакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
1: Людова песень всегда останет для меня загадой, а таким малым зазраком.
2: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере теоретически, объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
0: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лащаковой.

0: Дарина Лавчакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей. Я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей. Я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лавчакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песни, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамички на Праге.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо!